101.6 FM. Алиса Плюс.

еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

не затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?»

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

нашу любовь по окружности лет. Как же она молода, такою и быть ей. Time, weather, and...

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукан. И новости на этот час. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи госэкзаменов. В микрорайоне Рудели в рамках госпрограммы планируется строительство многоквартирного дома. В субботу в Даугавпилсе пройдет совместное мероприятие проекта «Rethink». Центр Райниса приглашает на фестиваль фиалок. Далее подробнее об этих новостях. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи государственных экзаменов. Такое решение приняло правительство. Министерство образования и науки выступило с этой инициативой после того, как проведение экзаменов в Раде краев было нарушено из-за угрозы воздушному пространству. Ведомство указывает, что действующие нормативные акты не предусматривают возможности освобождения учеников от экзаменов в таких случаях. Поэтому планируется дополнить правила Кабинета министров, закрепив, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных обстоятельствах принимает министр образования. Самоуправление Даугавпилса присоединилось к государственной программе по строительству доступного арендного жилья для специалистов. В рамках проекта к 2030 году в микрорайоне Рудели на улице Нометню, 103, планируется возвести новый многоквартирный дом на 120 квартир. Программа реализуется в сотрудничестве с компанией «Валстнекустами и Пашуми» и Министерством финансов. По словам вице-мэра Игоря Прилатова, новое жилье в первую очередь может быть востребовано среди медицинских работников, сотрудников самоуправления и специалистов предприятий города. Планируется, что тендер по привлечению частного партнера будет объявлен осенью нынешнего года. После завершения срока сотрудничества жилые дома и земельные участки перейдут в полную собственность самоуправлений. В субботу, 30 мая, с 14 до 17 часов у очистных сооружений на улице Даугавас, 32, пройдет совместное мероприятие проекта «Rethink». Его организует общество «The Puzzle», чтобы с помощью искусства, культуры и методов участия вовлечь молодежь в процессы развития городской среды. В рамках мероприятия будет возможность встретиться с мастерами граффити, принять участие в творческих мастерских, попробовать себя в зумбе и вместе поразмышлять о том, как сделать городское пространство более инклюзивным, устойчивым и эстетически качественным. Идеи, созданные в процессе совместного творчества, мастера граффити превратят в визуальное решение на одной из стен. В пятницу, 29 мая, в 17 часов, Центр Райниса приглашает всех на фестиваль фиалок. В программе вечера запланированы концертные выступления. Биолог и хозяйка усадьбы Пигуазис Йоланта Бара расскажет о фиалках и природных явлениях начала лета. Будет возможность принять участие в творческих мастер-классах и ознакомиться с выставкой реконструкции костюмов второй половины 19 века. Участие в фестивале бесплатное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 28 мая. Сегодня после прохладного утра, когда температура воздуха будет всего лишь плюс 8 градусов, ожидается небольшое повышение температуры, перемерная облачность и северо-западный ветер, который будет дуть достаточно интенсивно, в порывах до 14 метров в секунду, принесет с собой дождевые облака, и после обеда ожидается дождливая погода в течение всего оставшегося дня.

ближайшем выпуске новостей. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи госэкзаменов. В микрорайоне Рудели в рамках госпрограммы планируется строительство многоквартирного дома. В субботу в Даугавпилсе пройдет совместное мероприятие проекта Rethink. Центр Райниса приглашает на фестиваль фиалок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи госэкзаменов. В микрорайоне Рудели в рамках госпрограммы планируется строительство многоквартирного дома. В субботу в Даугавпилсе пройдет совместное мероприятие проекта «Rethink». Центр Райниса приглашает на фестиваль «Фиалок». Далее подробнее об этих новостях. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи государственных экзаменов. Такое решение приняло правительство. Министерство образования и науки выступило с этой инициативой после того, как проведение экзаменов в Раде краев было нарушено из-за угрозы воздушному пространству. Ведомство указывает, что действующие нормативные акты не предусматривают возможности освобождения учеников от экзаменов в таких случаях. Поэтому планируется дополнить правила Кабинета министров, закрепив, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных обстоятельствах принимает министр образования. Самоуправление Даугавпилса присоединилось к государственной программе по строительству доступного арендного жилья для специалистов. В рамках проекта к 2030 году в микрорайоне Рудели на улице Нометню, 103, планируется возвести новый многоквартирный дом на 120 квартир. Программа реализуется в сотрудничестве с компанией «Валстнекустами и Пашуми» и Министерством финансов. По словам вице-мэра Игоря Прилатова, новое жилье в первую очередь может быть востребовано среди медицинских работников, сотрудников самоуправления и специалистов предприятий города. Планируется, что тендер по привлечению частного партнера будет объявлен осенью нынешнего года. После завершения срока сотрудничества жилые дома и земельные участки перейдут в полную собственность самоуправлений. В субботу, 30 мая, с 14 до 17 часов у очистных сооружений на улице Даугавас, 32, пройдет совместное мероприятие проекта «Rethink». Его организует общество «The Puzzle», чтобы с помощью искусства, культуры и методов участия вовлечь молодежь в процессы развития городской среды. В рамках мероприятия будет возможность встретиться с мастерами граффити, принять участие в творческих мастерских, попробовать себя в зумбе и вместе поразмышлять о том, как сделать городское пространство более инклюзивным, устойчивым и эстетически качественным. Идеи, созданные в процессе совместного творчества, мастера граффити превратят в визуальное решение на одной из стен. В пятницу, 29 мая, в 17 часов, Центр Райниса приглашает всех на фестиваль «Фиалок». В программе вечера запланированы концертные выступления. Биолог и хозяйка усадьбы Пигуазис Йоланта Бара расскажет о фиалках и природных явлениях начала лета. Будет возможность принять участие в творческих мастер-классах и ознакомиться с выставкой реконструкции костюмов второй половины XIX века. Участие в фестивале бесплатное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

бы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 28 мая. Сегодня после прохладного утра, когда температура воздуха будет всего лишь плюс 8 градусов, ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность и северо-западный ветер, который будет дуть достаточно интенсивно, в порывах до 14 метров в секунду, принесет с собой дождевые облака, и после обеда ожидается дождливая погода в течение всего оставшегося дня.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Новый сезон, новый уют. В Индхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
4: Алиса Плюс.

0: ближайшем выпуске новостей. Больницы Латвии испытывают острую нехватку медицинского персонала. Латвия Свалсцели проведет работы по обеспыливанию 400 километров гравийных дорог. Танцевальный коллектив Пьенупейте приглашает на юбилейный концерт. В конце этой недели ветер стихнет и станет теплее. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался еще один чувствительный вопрос. Как в Латвии оценивается влияние ветряных турбин на людей, их самочувствие и качество их жизни? Гость программы Дмитрий Гус, руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики, отметил, что опасения жителей, связанные с шумом, мерцанием и другими факторами, нельзя просто игнорировать. По его словам, вопросы здоровья всегда воспринимаются особенно остро. И поэтому для подобных проектов существует целый набор обязательных норм и проверок. Как пояснил Дмитрий Гус, при подготовке проектов разработчики обязаны доказать, что запланированная деятельность не выходит за пределы допустимых нормативов. Это касается как уровня шума, так и возможного светового мерцания от вращения лопасти в определенных погодных условиях. При этом в расчетах используются не только латвийские, но и более жесткие европейские требования. Гость программы рассказал, что для оценки шума используется специальное моделирование. Анализируется расположение жилых домов, расстояние до будущих турбин, направление ветра, а также другие параметры. И если расчеты показывают превышение допустимых показателей, проектировщик обязан искать решение – менять расположение турбины, пересматривать проект или предусматривать дополнительные меры. То же касается и эффекта мерцания. Если для конкретного дома или окна существует риск превышения допустимого времени воздействия, проект должен быть скорректирован. В отдельных случаях это означает необходимость ограничивать работу турбины в определенных условиях. Как подчеркнул Дмитрий Гус, ответственность за поиск решений лежит не на жителях, а на разработчиках проекта. И именно поэтому, по его оценке, утверждение, что ветряные проекты реализуются без ограничений и без защиты интересов людей, не соответствует действительности. Таким образом, по словам гостя программы, при всех эмоциональных опасениях существует и очень конкретная правовая рамка, которая должна обеспечивать защиту прав жителей и не допускать, чтобы проект реализовывался за счет их благополучия. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как с

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц. И новости на этот час. Больницы Латвии испытывают острую нехватку медицинского персонала. Латвия из Валсц Цели проведет работы по обеспыливанию 400 километров гравийных дорог. Танцевальный коллектив Пенупейте приглашает на юбилейный концерт. В конце этой недели ветер стихнет и станет теплее. Далее подробнее об этих новостях. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность специалистов. Об этом заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинч после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Как сообщалось ранее, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на 3 уровня – локальные, региональные и многопрофильные. В категорию многопрофильных медучреждений может войти Даугавпилсская региональная больница. В этом году предприятие Латвии «Свалсц Цели» планирует провести работы по обеспыливанию примерно на 440 километрах гравийных автодорог. В компании поясняют, что такие работы не входят в обязательные требования по содержанию государственных и муниципальных дорог, однако их ежегодно выполняют в ограниченном объеме, учитывая просьбы жителей и финансовые возможности. Обеспыливание будут проводить один раз за сезон. Стоит отметить, что всего в сети государственных автодорог около 10 тысяч километров имеют гравийное покрытие. 31 мая в 15 часов в Даугавпилсском дворце культуры состоится празднование юбилея детско-юношеского танцевального коллектива «Пенупейте». Свои 25 лет коллектив отметит концертом под названием «Дея Армедус Гаршо». В празднике примут участие несколько составов коллектива, от самых маленьких танцоров, делающих свои первые шаги на большой сцене, до молодых людей, которые уже выросли и выбрали новые дороги. Вход на концерт свободный. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее. Кратковременный дождь возможен лишь местами, так прогнозируют синоптики. В пятницу воздух прогреется до плюс 13 и плюс 18 градусов, а в субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 28 мая. Сегодня после прохладного утра, когда температура воздуха будет всего лишь плюс 8 градусов, ожидается небольшое повышение температуры, перемерная облачность и северо-западный ветер, который будет дуть достаточно интенсивно, в порывах до 14 метров в секунду, принесет с собой дождевые облака, и после обеда ожидается дождливая погода в течение всего оставшегося дня.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvia.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
4: Реклама сомнительных создарбивств ветеем. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи госэкзаменов. В микрорайоне Рудели в рамках госпрограммы планируется строительство многоквартирного дома. В субботу в Даугавпилсе пройдет совместное мероприятие проекта Rethink. Центр Райниса приглашает на фестиваль фиалок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканц. И новости на этот час. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи госэкзаменов. В микрорайоне Рудели в рамках госпрограммы планируется строительство многоквартирного дома. В субботу в Даугавпилсе пройдет совместное мероприятие проекта «Rethink». Центр Райниса приглашает на фестиваль фиалок. Далее подробнее об этих новостях. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от сдачи государственных экзаменов. Такое решение приняло правительство. Министерство образования и науки выступило с этой инициативой после того, как проведение экзаменов в Раде краев было нарушено из-за угрозы воздушному пространству. Ведомство указывает, что действующие нормативные акты не предусматривают возможности освобождения учеников от экзаменов в таких случаях. Поэтому планируется дополнить правила Кабинета министров, закрепив, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных обстоятельствах принимает министр образования. Самоуправление Даугавпилса присоединилось к государственной программе по строительству доступного арендного жилья для специалистов. В рамках проекта к 2030 году в микрорайоне Рудели на улице Нометню, 103, планируется возвести новый многоквартирный дом на 120 квартир. Программа реализуется в сотрудничестве с компанией «Валстнекустами и Пашуми» и Министерством финансов. По словам вице-мэра Игоря Прилатова, новое жилье в первую очередь может быть востребовано среди медицинских работников, сотрудников самоуправления и специалистов предприятий города. Планируется, что тендер по привлечению частного партнера будет объявлен осенью нынешнего года. После завершения срока сотрудничества жилые дома и земельные участки перейдут в полную собственность самоуправлений. В субботу, 30 мая, с 14 до 17 часов у очистных сооружений на улице Даугавас, 32, пройдет совместное мероприятие проекта «Rethink». Его организует общество «The Puzzle», чтобы с помощью искусства, культуры и методов участия вовлечь молодежь в процессы развития городской среды. В рамках мероприятия будет возможность встретиться с мастерами граффити, принять участие в творческих мастерских, попробовать себя в зумбе и вместе поразмышлять о том, как сделать городское пространство более инклюзивным, устойчивым и эстетически качественным. Идеи, созданные в процессе совместного творчества, мастера граффити превратят в визуальное решение на одной из стен. В пятницу, 29 мая, в 17 часов, Центр Райниса приглашает всех на фестиваль фиалок. В программе вечера запланированы концертные выступления. Биолог и хозяйка усадьбы Пигуазис Йоланта Бара расскажет о фиалках и природных явлениях начала лета. Будет возможность принять участие в творческих мастер-классах и ознакомиться с выставкой реконструкции костюмов второй половины XIX века. Участие в фестивале бесплатное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 28 мая. Сегодня после прохладного утра, когда температура воздуха будет всего лишь плюс 8 градусов, ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность и северо-западный ветер, который будет дуть достаточно интенсивно, в порывах до 14 метров в секунду, принесет с собой дождевые облака, и после обеда ожидается дождливая погода в течение всего оставшегося дня.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22

0: Саулас 57. Узнайте больше в профиле InHome в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Больницы Латвии испытывают острую нехватку медицинского персонала. Латвия Свалсцель проведет работы по обеспыливанию 400 километров гравийных дорог. Танцевальный коллектив Пьенупейта приглашает на юбилейный концерт. В конце этой недели ветер стихнет и станет теплее. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Huggies pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 7.6 FM. Алиса плюс.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц. И новости на этот час. Больницы Латвии испытывают острую нехватку медицинского персонала. Латвия Свалсц Цели проведет работы по обеспыливанию 400 километров гравийных дорог. Танцевальный коллектив Пенупейте приглашает на юбилейный концерт. В конце этой недели ветер стихнет и станет теплее. Далее подробнее об этих новостях. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность специалистов. Об этом заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинч после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Как сообщалось ранее, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные и многопрофильные. В категорию многопрофильных медучреждений может войти Даугавпилсская региональная больница. В этом году предприятие Латвии Свалсц Цели планирует провести работы по обеспыливанию примерно на 440 километрах гравийных автодорог. В компании поясняют, что такие работы не входят в обязательные требования по содержанию государственных и муниципальных дорог, однако их ежегодно выполняют в ограниченном объеме, учитывая просьбы жителей и финансовые возможности. Обеспыливание будут проводить один раз за сезон. Стоит отметить, что всего в сети государственных автодорог около 10 тысяч километров имеют гравийное покрытие. 31 мая в 15 часов в Даугавпилсском дворце культуры состоится празднование юбилея детско-юношеского танцевального коллектива «Пенупейте». Свои 25 лет коллектив отметит концертом под названием «Дея Армедус Гаршо». В празднике примут участие несколько составов коллектива, от самых маленьких танцоров, делающих свои первые шаги на большой сцене, до молодых людей, которые уже выросли и выбрали новые дороги. Вход на концерт свободный. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее. Кратковременный дождь возможен лишь местами, так прогнозируют синоптики. В пятницу воздух прогреется до плюс 13 и плюс 18 градусов, а в субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 28 мая. Сегодня после прохладного утра, когда температура воздуха будет всего лишь плюс 8 градусов, ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность и северо-западный ветер, который будет дуть достаточно интенсивно, в порывах до 14 метров в секунду, принесет с собой дождевые облака, и после обеда ожидается дождливая погода в течение всего оставшегося дня.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar topu. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Кстати, слышу слова.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvia.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Aktīva sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден кошелек с документами на имя Юрий Салак. Юрий, ваши вещи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Совсем скоро пляжи и берега озер вновь заполнятся отдыхающими. И хотя вода в мае еще кажется многим слишком холодной, купальный сезон в Латвии уже официально открыт. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от спасателей и специалистов по безопасности на воде. И они напоминают, что ежегодно в Латвии тонут более 100 человек, и чаще всего трагедии происходят из-за самоуверенности, спешки или отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому важно купаться только в официально разрешенных местах, не заплывать слишком далеко и не переоценивать свои силы, не заходить резко в холодную воду после долгого пребывания на солнце, не плавать в одиночку и никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Отдельное внимание спасатели обращают на безопасность детей. Даже если на пляже дежурят спасатели, ответственность за ребенка все равно остается на родителях. Поэтому не оставляйте детей у воды без присмотра даже на несколько минут. Не отвлекайтесь постоянно на телефон и объясните ребенку правила поведения возле воды заранее, а не уже на пляже. Тем, кто отдыхает на лодках или отправляется на рыбалку, также советуют обязательно иметь спасательные жилеты и другие средства безопасности. И еще один важный момент. Не все красивые места у воды безопасны для купания. На дне могут быть стекло, мусор, резкие перепады глубины или судоходные участки, где плавать особенно опасно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошие впечатления.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: направлений.
1: Доброго дня, наши замечательные слушатели. Видите, как быстро пришло время снова поприветствовать вас в рамках программы поздравлений. Начинается наш самый теплый, самый искренний и самый праздничный эфир. В ближайшие 3 часа мы будем делиться привычно вашими улыбками, передавать приветы и поздравлять тех, кто вам по-настоящему дорог. Наш телефон в студии уже добросовестно трудится. И я сейчас начну ему помогать, начну отвечать на ваши звонки 654-2530. Приложения для сообщений тоже без дела не сидят. А вот на сообщения я как раз уже успела на несколько ответить. Номер для сообщений 20-20-10-16. И на всякий случай, сегодня уже четверг, 28 мая.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И, конечно же, первое поздравление у меня уже готово. Мы отправим его, во-первых, мы с этим поздравлением перейдем для начала к границу, причем совсем легально, абсолютно к нашим соседям. Заглянем на 5 минут, чтобы поздравить Гедрюса. В Литву отправляется сообщение, поздравление. Гедрюс, с днем рождения! Вас поздравляют ваши коллеги, ваши друзья. Отдельно Ирина присоединяется к поздравлениям и к пожеланиям счастья без границ, крепкого здоровья, радости в каждом дне и больших успехов во всех делах. Пусть жизнь дарит только хорошие новости. Рядом будут настоящие друзья. Каждый новый день приносит улыбки и вдохновение. Удача сопровождает всегда, а сердце будет наполнено теплом, любовью, светом. Оставайся таким же добрым, мудрым и надежным человеком. С наилучшими пожеланиями! Мы присоединяемся тоже с нашими наилучшими. Гедрюс, с днем рождения!

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Кафе «Пецца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пецца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пецца» на Саулас, 12.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
4: А любимую мамочку Лилию, Лилечка, ваша дочь Алина, ваш сын Валерий поздравляют вас. День рождения у мамы, праздник всей семьи. Пусть прекрасны будут годы, мамочка твои, пусть цветет твое здоровье, словно майский сад. Будет ум таким же светлым и веселым взгляд. Пусть идет лишь от успехов кругом голова, согревают твое сердце чувства и слова, чтобы долго своей жизнью наслаждалась ты, чтобы сбылись твои надежды, грезы и мечты.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: Следующая песня музыкальным подарком готова начать звучать. Я прям в рифму для Аллы Васильевой.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: В одном из сообщений: добрый день, уважаемая редакция Алисы Плюс, пишет нам Нина. Пишет нам: Ниночка, здравствуйте. Пожалуйста, привет для Таисии от коллеги по работе, от Нины. Ниночка, отправляем.

Следующая песня согреет душу в день праздничный. Валентине Вишневской, Вальчика, с днем рождения. Вас поздравляют ваши дочери, дочки Таня и Света. Внуки, любимую бабушку тоже, конечно же, к пожеланиям присоединяются. Есть у нас миллионы секретов. Ты и мама, и друг, чья душа как бальзам. И сегодня спешим с приходящим рассветом попросить не грустить вслед бегущим годам. Было много тревог и немало свершений, но среди судьбоносной такой суеты ты смогла уберечь теплоту отношений. И сегодня достойна лишь лучшего ты. Будь всегда ты здоровой и самой удачной. И пусть в доме всегда будет благ через край. Долгих лет и огромного счастья в придачу. Мы тебя любим. Ты лучшая. Знай.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums tip-top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
10: Следующая песня выбрана для Георгия Краскова. Подарком Георгий с днем рождения. В этот день принимает поздравления. И жена Ольга оставила для вас пожелание на нашем сайте сегодня. Теплом и заботой тебя окружаю, и нежность твою получаю в ответ. Мой муж в день рождения здоровья желаю, его ведь на свете весомее нет. Добра и удачи вдобавок к здоровью желаю тебе в этот праздник большой. А счастье, уют, уважение с любовью у нас уже есть, мой дорогой. Георгий, эти нежные строки от вашей супруги. Мы присоединяемся. Самые-самые добрые пожелания с днем рождения и музыкальным подарком песня в исполнении Тамары Кутидзе «Ты подарил мне все».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Просьба послушать песню в исполнении Любови Успенской «Доля». Пришла сообщением. Увы, нет подписи к этому сообщению. Но, тем не менее, пожелаю вам хорошего дня и добавлю звук.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра.

0: лета.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Лилию Гаспирович буду поздравлять я сейчас. Лилечка, я буду озвучивать пожелания от вашего мужа. Красивые стихи и не менее замечательный музыкальный подарок к ним прилагается. Лилечка, с днем рождения! От супруга пожелание. Моя родная, с днем рождения. Прими супружеский привет, а вместе с ним и поздравления, слова любви и восхищения, и пожелания долгих лет. Ты мой восторг и наслаждение, огонь, пылающий в крови. Судьба моя и вдохновение, моя отрада и спасение, мой незакатный свет любви. Пусть для тебя всегда все будет. Везение, счастье, радость, смех, весной цветы, зимой снег. И знаю, в семье тебя все любят, но лично я сильнее всех.

0: Программа поздравлений.
1: Новый час, начало второго на студийных. Добрый день еще раз, наши замечательные слушатели. Это радио «Алиса Плюс», прямой эфир. Программа поздравлений. В это время у нас происходит 28 мая на календаре сегодня. А вдруг у вас есть повод для поздравления? Тогда звоните смело. 654-2500. А вдруг у вас сегодня есть желание кого-то порадовать приветом, поднять кому-то настроение? А вдруг? Присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А для Аллы Васильевой еще одно поздравление. У Аллочки в этом году юбилей. Алла, коллеги поздравляют. Аромат букетов пышных пусть наполнит в праздник дом. Каждый миг любовью дышит, светлой радостью, теплом, с юбилеем, слов красивых, нежных чувств и доброты, волшебства минут счастливых и исполнения любой, Аллочка, мечты. И не забывайте, с 18-ю.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. В ЭТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление вот только что пришло для Георгия Краскова. Георгий, брат Станислав, с семьей поздравляет вас с днем рождения. В пожеланиях, брат, дорогой мой, поздравляю с юбилеем. Ну вот уже и 60. Бегут года. Желаю я тебе здоровья, силы и бодрым, энергичным быть всегда. Пусть твои планы, цели и желания легко сбываются и радуют всегда. Пусть денег будет столько, чтобы хватало на жизнь хорошую на долгие года. Георгий, еще раз и от души с красивой датой, с юбилеем, крепкого здоровья.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Akcionārnē obšestva Latvijas kreditņēmē palīdzības programma. Čestnī kredīti ļa pretpriņemateļī. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: В стихах привет Антонине от Евгения. Ну, Евгений, ну с каждым разом вы все больше делаете успехи в стихосложении. Антонина, свет мой ясный, от любви душа поет. День с тобою, день прекрасный, счастье в сердце лишь живет. С восхищением шлю тебе большой привет. Каждое мое мгновение — это ты, мой дивный свет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый день. Так начинается еще одно сообщение. Добрый, сразу отвечаю. Для поднятия настроения и возвращения веры в то, что лето обязательно будет, хочу передать привет моим коллегам Илоне, Люде и Марине. От Лены. Леночка, это правильно. И, пожалуйста, Алисочка, Лена пишет, поставьте для нас песню «Балаган Лимитед», «Шуба-дуба, зажигаем лето», «Шуба-дуба». Леночка, будем слушать песню непременно. Лето наступит, но оно уже в понедельник наступит, во что бы то ни стало и вопреки всему, оно никуда не денется. Я понимаю, что разговор скорее в температурном русле идет, да? Хотелось бы, чтобы лето было не только календарным, но и настоящим по теплу и солнцу. Плюс 7 сегодня утром было, 28 мая, да? Но! А вдруг с 1 июня? Как пойдет? Как пойдет солнце до жара?
2: Yes.
1: Будем искать место в тени тогда, Леночка. Хорошего дня вам и вашим коллегам.

эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А с днем рождения сегодня слышат эти слова. Татьяна Симушина, Танечка тоже майский человек. Танюша, с днем рождения Наташа и Андрей поздравляют вас. Пусть исполняются желания, и будет много ярких дней, согретых нежности, сиянием, как солнцем в золоте лучей. Эмоций радостных и счастья, дарить восторг, мечтать, пленить, минутой каждой наслаждаться, любить, блистать, чудесно, Танечка, жить. И специально для вас песня в исполнении, кстати, вашей тезки Татьяны Булановой. «Таня, зажигай, Таня». Танечка сегодня однозначно.

0: Программа поздравлений.
1: Следующая просьба пришла к нам, просьба передать привет, пришла к нам из Литвы. Мы долго у себя этот привет держать не будем, обратно в Литву его сейчас и перенаправим. Если быть предельно точной, то привет из Вильнюса, проделав путь до Даугавпилса, отправляется в город Зарасай. Но для начала адресованы всем слова от нашей слушательницы Каролины. Здравствуйте, хочу пожелать всем хорошего и солнечного дня. Также хочу передать привет Светлане в Зарасай, пожелать ей тоже прекрасного дня, теплых предстоящих выходных и поблагодарить за отлично проведенное время в поездке.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление в адрес Лилии Гаспирович. Лилечка, пришло от свати Фаины пожелание. С днем рождения, дорогая Лилечка, пишет сватья Фаина. Желаю, чтобы на твоей улице всегда был праздник, чтобы в твоей жизни всегда был достаток. Не поддавайся возрасту, крепкого здоровья, энергии, великолепного настроения. Принимай в свой адрес только комплименты, только любовь и только нежность.

0: Программа поздравлений.
1: А новый час, и это заключительный час нашей сегодняшней встречи в эфире. Еще достаточно минут и возможностей для поздравления, привета или просто просьбы послушать определенный трек, определенную композицию. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. В любимом городе дождь начался вместе с ветром.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Лариса Ковальчук, любимая дочь, мама поздравляет Лариса. С днем рождения, дорогая доченька. Пусть с тобой всегда будет надежда и любовь. Пусть тебя радует каждый день и приятно удивляет каждый человек в твоей жизни. Крепкого здоровья. Будь счастливой, невзирая на погоду за окном. Благополучия во всем. Я тебя очень люблю, мама добавляет. Мы же, в свою очередь, Лариса, присоединяясь к этим пожеланиям, поздравим и маму. Ведь для мамы это тоже день праздничный. Маме крепкого здоровья непременно.

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Nu, ko šogad jāņos?
2: Mīļā, jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Исполняю понемногу ваши просьбы музыкальные, приходящие сообщениями, иногда и звонками. Очередная просьба исполнена, и следующая песня уже функцию музыкального подарка будет выполнять Владимиру Ефимову. Адресованы поздравления, Владимир, для вас, и будет звучать песня в исполнении Натали. А вот какая, пока не скажу. Пусть для начала будут пожелания от семьи Валентина и Игната. Поздравляют вас с днем рождения. От всей души желаю оставаться всегда таким же оптимистичным, бодрым и веселым, чтобы все ненужное обходило стороной, а на долгом жизненном пути сопутствовали крепкое здоровье, успех во всем, любовь близких и дорогих людей. Володя, Володя, не верь погоде, об этом будет петь Натали. Для вас, Владимир.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Плавный шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел. Только повезло опять с ним мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью большой ценой.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление для Ларисы Ковальчук. Ларис, семья Ракицких, поздравляет вас с чудесным праздником, с прекрасным днем рождения, здоровья крепкого, моментов дорогих, на сердце пусть становится теплее от поздравлений близких и родных. И дарит пусть улыбки каждый час, заботой окружат родные люди, пускай мечты сбываются всегда и каждый день чудесным, ярким будет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Аллы Васильевой. Аллочка в этом году встречает свой красивый юбилей. Крестницу Милана поздравляет вас, Алла. Есть дни особые, бесценные, в ряду других хороших дней. Жемчужиную драгоценную пусть станет этот юбилей, чтоб все то доброе, красивое, что он успеет подарить, минуты радости счастливые хотелось в сердце сохранить. Аллочка, присоединяюсь к пожеланиям вашей крестницы. Пусть этот день действительно станет еще одним ярким.

0: Программа поздравлений.
1: Любимую маму Йовиту Маковскую. Сын Арвидас поздравляет вас, Йовита. Мамочка моя родная, с днем рождения поздравляю. Пожелаю не болеть, очень долго не стареть. Быть всегда-всегда красивой, нежной, ласковой, счастливой. Для меня ты идеал. Всех достойна ты похвал. Я горжусь тобой и знаю, лучшей мамы не бывает. Я твой сын, и значит, буду рядом в нужную минуту. Защищу и помогу, от обид уберегу.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
6: На вопрос, успеем ли послушать еще одну песню просто так, отвечаю бесспорным согласием. Послушать успеем, конечно же, Таня Буланова и Алина Делис. Семейный альбом уже в эфире.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: В завершении поблагодарю вас за чудесно проведенные 3 часа эфира прямого, за то, что мы справились и плодотворно провели это время, и это важно. И как же я радуюсь тому, что завтра будет пятница. Как бы я ни старалась не торопить время, как и большинство из вас, радуюсь тому, что еще одно к завершению подходит рабочая неделя, и можно планировать что-то на выходные. Ну а сегодня хорошего сегодня и дня, и вечера непременно. И до встречи в эфире завтра. Пока. Услышимся.

Мы считаем себя умнее всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорит. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря.

В привычку и обязательство остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Конец мая – это время, когда дворы снова становятся шумнее. Велосипеды, самокаты, ролики, мячи и первые длинные прогулки без школы. А вместе с предстоящими каникулами у родителей появится еще один повод для волнения – безопасность детей на улице. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по безопасности дорожного движения о том, что важно напомнить детям перед летними каникулами. Летом всегда резко увеличивается число детских травм на дорогах и во дворах. И чаще всего причина – невнимательность, спешка или уверенность, что машина успеет остановиться. Поэтому детям важно еще раз напомнить, что перед переходом дороги обязательно снимать наушники и смотреть по сторонам. Не выезжать на самокате или велосипеде прямо из-за припаркованных машин. Пересекать пешеходный переход пешком, а не на скорости. В темное время обязательно использовать светоотражатели и не отвлекаться на телефон во время движения. В свою очередь родителям желательно проверить, исправны ли тормоза у велосипеда, есть ли на нем отражатели и свет, и подходит ли ребенку шлем по размеру. И еще один важный момент. Детям стоит заранее объяснить, что двор – это тоже часть дорожного движения, а машины могут неожиданно выезжать даже там, где кажется полностью безопасно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние каникулы будут яркими, веселыми и безопасными.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, есть вероятность дождя, не утихает северо-западный ветер, его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 13 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 7.

0: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
4: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тюрьмы.

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu!
4: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле End Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

В продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, есть вероятность дождя, не утихает северо-западный ветер, его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 13 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 7.

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Очень сложно.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: твоим днями целыми, если с этим процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, сколько бы вам ни было лет... Это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarum Mebeles.lv.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, есть вероятность дождя. Не утихает северо-западный ветер, его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 13 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 7.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тене и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о практической выгоде от проекта в сфере ветроэнергетики. Не только для инвесторов, но и для местных жителей, самоуправлений и региональной экономики. Гость программы – руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус отметил, что в общественных дискуссиях часто звучит мнение, будто ветропарки приносят прибыль только крупным компаниям-инвесторам, а местные сообщества остаются в стороне. Однако, по его словам, в последние годы в Латвии появились механизмы, которые предусматривают прямые выплаты для тех жителей, которые живут рядом с такими объектами, а также поступления для самоуправлений. По словам Дмитрия Гусса, он не считает эти средства компенсацией в привычном смысле слова, а скорее формой признания того, что крупный инфраструктурный объект меняет окружающую среду, и местные жители должны получать от этого в том числе и прямую пользу. Кроме того, как отметил гость программы, разработчики проектов часто договариваются с местными общинами и о дополнительных вложениях, например, в ремонт дорог, улучшение школьной инфраструктуры, спортивные площадки или другие нужды конкретного населенного пункта. Но, по словам Дмитрия Гусса, еще важнее более широкий экономический эффект. Он привел в пример. Строительство ветропарка даже среднего размера может означать инвестиции в десятки миллионов евро. И эти средства не исчезают в земле, а начинают работать в регионе через строительные материалы, услуги, транспорт, питание, размещение работников, обслуживание техники и другие сопутствующие сферы. Гость программы также подчеркнул, что новый объем местной генерации влияет и на рынок в целом. Чем больше собственной электроэнергии производится внутри страны, тем меньше необходимости импортировать дорогие ресурсы. А это, в свою очередь, создает предпосылки для более благоприятной ценовой ситуации для всех потребителей, как промышленных, так и бытовых. Таким образом, по оценке Дмитрия Гусса, развитие ветроэнергетики – это не только вопрос новых мощностей, но и вопрос того, смогут ли конкретные регионы получить долгосрочные экономические преимущества и стать частью более устойчивого.

устойчивой энергетической модели нашей страны. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» доктора инженерных наук Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзиб с программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
6: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, есть вероятность дождя, не утихает северо-западный ветер, его скорость в порывах может достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметки плюс 13 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 7.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

как видеть тебя.

радио «Алиса плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть.

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: улетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.
2: Алиса Плюс.

и твоей, я благодарна ей.